мишкой. Давня мотайка моя держай. Я не вилу с ногча, бегиня карт. Тау пасла вче, гейдеш водишта.